0: Лич и Сандански. Радио. Радио. Вега. Плюс. Незабравимите хитове.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.